Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

с глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Из-за жары неотложную помощь получили люди разного возраста. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы.
3: Про безопасность.
2: В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Друзья мои, доброе утро, я Кирилл Низовцев. Продолжаю серию, хотел сказать, вечеринок. Ну, в общем-то, если не ложиться спать с вечером, можно даже в какой-то момент посчитать, что вечер еще продолжается. Тем более, белые ночи. Недавно ехал, кстати, ночью по Латвии, в Юрмалу, и удивился. Так светло, даже как-то странно. А, в общем, если вам так же странно, как и мне, мы, как говорится, в одном клубе. Всем здравствуйте, всем привет, большое пламя. На микрофона Кирилл Низовцев, до 10 утра буду погоду вместе. Сегодня последний день первого месяца лета, 30 июня. На календаре, и это день прикида, день коктейля Май-Тай, никогда не пил, кстати. День разбрасывания монеток, день секунды координации, так что сегодня день астероида, день парламентаризма, Всемирный день соцсетей, о, это прям то, что нужно, и праздник Мануила и Савелия, тот день, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного доброго утра. В общем, всем я пожелаю хорошего настроения. Многие летом, я знаю, кто вот не ходит к 9 часам утра, а встают очень поздно, могут и в 10, кто-то даже и в 11, поэтому многие отпочковались от программы «Доброе утро». Но, с другой стороны, те, кто есть, вы с нами. И нам это очень приятно осознавать. Мы готовы начинать, друзья мои. Всем привет, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. Художники приступили к созданию мурала, масштабной настенной росписи под названием «Рижская Атлантида» в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный вокзал и Рижский центральный рынок. Проект реализует Рижский планировочный регион и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках проекта «Урбан Релив». Авторами стали Дайнис Руденс и Игорь Губенко. Дайнис Руденс является одним из ведущих латвийских уличных художников, известным своими масштабными произведениями в общественном пространстве, которые способствуют диалогу, вовлечению общества, и вместе с ним работает философ и куратор Игорь Губенко. Следующий в своих проектах «Как искусство» может создавать связь между людьми, местом и городской средой. Художники были выбраны по итогам конкурса, в ходе которого специальное жюри определило лучший концепт на тему зеленого города и вовлечение местных сообществ. Вдохновленные экосистемой городского канала, историями местных жителей и климатическими данными проекта «Урбан Релив», мурал превратит подземный переход в впечатляющий подводный мир, который будет побуждать людей задуматься о взаимосвязи городской жизни, природы и устойчивости климата. Изменениям. Концепция была разработана при активном участии общества. В рамках исследования проводилось интервью с местными жителями, прохожими, торговцами и экспертами. Результаты показали, что многие жители не до конца осознают важную роль Рижского городского канала в сохранении биоразнообразия, охлаждении городской среды, улучшении качества воздуха и повышении благополучия горожан. Мурал также затрагивает более широкую тему – адаптацию городов к климатическим изменениям, взаимоотношения человека с окружающей средой. Влияние изменения климата становится все более заметным. Волны жары и экстремальные погодные явления подчеркивают необходимость создания более устойчивой городской среды. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать эти последствия, улучшая качество жизни и восстанавливая связь человека с природой. В последние годы в рамках проекта «Урбан Релив» Рижский планировочный регион исследует влияние климатических изменений на городскую среду, в частности, изучает тепловые острова и качество воздуха в Риге, включая концентрацию мелкодисперсных частиц PM2,5. Что это такое? Одному богу известно. Значит, прошлым летом жители центра Риги участвовали в измерении тепловых островов и зон термического дискомфорта. Кстати, я об этом рассказывал. Использовали они специальные умные датчики, которые фиксировали участки города, где в солнечные дни становится особенно жарко. Эта инициатива продолжается в нынешнем летом. Она стала продолжением еще более раннего проекта, в рамках которого жители Риги с помощью специальных сенсоров измеряли уровень загрязнения воздуха, значит, ультрамелкими частицами, как раз-таки PM2,5. Всего в центре города и окрестностях было установлено 20 таких датчиков. Исследование позволило анализировать, как уровень загрязнения зависит от времени суток, интенсивности движения транспорта, погодных условий, сезона и плотности застройки. Полученные данные могут в будущем помогать при городском планировании и решении экологических вопросов. Проект, финансируемая программа Европейского Союза «Горизонт Европы», направлена на создание экосистем данных с участием жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного планирования городской среды. Ну, в общем, что-то про тепло, про экосистему. А начали-то мы с рисунка в подземном переходе, где, ну, скажем так, днем-то пройти достаточно дискомфортно. Я не скажу страшно, но дискомфортно точно. Как только захожу, то сразу говорю и себе, и своим близким, с кем я иду: держите, пожалуйста, сумки, чтобы никто не набросился и ничего не вытащил. Ну, а дети, конечно, есть, особенно один у меня старший, затыкают нас и говорят: господи, как здесь можно идти? Я вот сижу и задумался, а как там художники все это дело рисовали, а? Ведь сначала нужно провести масштабнейшую дезинфекцию. Друзья мои, конечно, это хорошо. Вы знаете, там, где красиво, где чисто, наверное, и не хочется сорить и загаживать все это дело. А там, где один человек на гаде, второй, третий, уже, наверное, и все остальные тоже. Ну, такая вот психология, так сказать, порчи окружающего пространства. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, будет красиво, чисто и очень вкусно пахнуть. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные крейзи-карт-машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Друзья, гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы смело можете браться за те дела, которые долго откладывали. Возможно, вам казалось, что у вас не хватит силы и энергии на них, но вы сегодня ощутите такой эмоциональный подъем, что вам будет все подвластно. Тельцы, у вас могут возникнуть проблемы в общении с окружающими людьми, вам захочется доказывать свою точку зрения, даже если она неправильная, вы просто захотите, чтобы люди с вами соглашались, однако это не лучший способ потешить свое эго. Близнецы могут завести новые знакомства с людьми, которые круто повлияют на вас и вашу жизнь. Они подарят вам новые эмоции, которых вам так не хватало. Вы будете рады видеть их едва не каждый день. Раки, вам стоит больше времени уделить работе, так как из-за лени вы могли просрочить сдачу какого-то проекта или не успели подготовить какие-то документы. Астрологи призывают вас взять всю волю в кулак и завершить начатое. Львы, день будет очень счастливым для вас. Вы можете получить подарок от судьбы, о котором вы даже не мечтали. Наконец-то все ваши усилия и труды будут оценены. А в личной жизни вас ждут любовь и счастье. Дева, день будет благоприятным для планирования. Распишите на листочке свои цели и шаги, которые вам нужно сделать на пути к их достижению. Соблюдайте эту схему, чтобы уж точно все получилось. Весы, астрологи советуют вам найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы ни одна из этих сфер не страдала. В первую очередь вам нужно расставить приоритеты и правильно распланировать свое время. Тогда у вас все будет хорошо. Скорпионы, вам придется избавиться от старых убеждений, которые никак не улучшали вашу жизнь, а только порой портили. Взгляните на мир другими глазами, более свежими, и тогда увидите, что в нем все уже давно изменилось. Стрельцы, стоит проявить свои лидерские качества, однако они должны быть чем-то подкреплены. Если вы просто покажете свою амбициозность и напористость, то рискуете столкнуться с хейтом. Козероги, в этот день вы можете поставить перед собой высокую планку. Хватит сидеть на одном месте и ждать у моря погоды. Вы способны на большее, а значит, вам нужно встать и начать двигаться навстречу своим мечтам. Водолеи захотят немного отдохнуть от суеты, поэтому этот день вы можете провести в компании близких людей где-то на природе. Звезды сулят вам хороший день с положительными эмоциями. Наконец, рыбы. Рыбам не стоит бояться выражать свои эмоции, говорите людям то, что думаете. Не все могут воспринимать это адекватно, зато вы научитесь проявлять себя. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь?

0: Сантехника. Рига. Гунора Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
1: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: То время.
1: В рубрике «То время» сегодня поговорим про историю возникновения эскалатора. Слово «эскалатор» аналогично слову «элеватор», которое означает «поднимающий». На французском «эскалейт» — это все равно, что штурмовая лестница. Эскалатором называется устройство механического действия, имеющее вид лестницы, подвижные ступени которого способны перемещать людей между уровнями или этажами. История началась в США в 1892 году. Первым, кто сумел запатентовать изобретение эскалатора, был Джесси Рено. Этот подъемный механизм в 1894 году установили в парке Кони-Айленд города Нью-Йорка. Это был своего рода аукцион для приезжих. У первого американского эскалатора не было ступенек. Это была гладкая движущаяся дорожка, а люди перемещались, сидя на перилах. Ступеньки заменяли установленные продольные рифли, появляющиеся из-под пола через определенные промежутки в гребенке. Удивительное зрелище, скажу я вам. Чуть позже первый действующий эскалатор, изобретателями которого были Чарльз Зейбергер и компания Otis, представили в Париже на выставке в 1900 году. Он имел горизонтальные ступени, выезжающие из-под входной площадки, которые уезжали под ограждение, находящееся с другой стороны. Первый эскалатор компании Otis установили в Филадельфии в магазине Gimbel, где он прослужил до 1938 года. В 1921 появился первый в истории классический эскалатор. Горизонтальные ступени, установленные на нем, имели продольные рельефы, а для того, чтобы было удобнее пассажирам, сделали поручни с равной скоростью, двигающиеся параллельно ступеням. Данный вариант имеет большое сходство с современным аналогом эскалатора. А вот, например, в СССР эскалаторы первые появились в 1935-м. Тогда называли их лестницей-чудесницей. Например, на четырех основных станциях московского метро это было установлено. Устройства были изготовлены финской фирмой Kone, кстати, которая и до сих пор, насколько я знаю, изготавливает лифты. Друзья мои, вот и вся история. Мы здесь много чего рассказываем. Интересное. Слушайте рубрику «То время» каждое буднее утро в проекте «Доброе утро» для вас.
0: «То время».

звонко тогда стучало сердце мне тех, кто старше 20. Казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее

и вот живу, и жизнь люблю. Своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарит села кромка, ах, как в 20 звучали песни.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, еще одна новость. Вчера Комитет Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности дополнил решение самоуправления, предусмотрев расширение территории действия единого билета на общественный транспорт, а также продление срока реализации проекта до конца этого года, до 31 декабря. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы. Планируется расширить действие единого билета с зоны А на все 5 зон Виви, А, Б, С, Д, Е. Это означает, что преимуществом единого билета в дальнейшем сможет воспользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что сделает пересадку между поездом и общественным транспортом в Риге более удобной. Ну, я понял. Вероятно, значит, мало кто пользуется этим единым билетом. Честно говоря, не слышал ни от одного человека про это. А поправки к пилотному проекту «Единый билет в общественном транспорте» помогут выполнить задачу, предусмотренную планом развития Риги, способствовать сотрудничеству между Ригой и пригородом в сфере мобильности, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт. Единый билет также позволяет жителям существенно снизить общие расходы на поездку, если они пользуются и поездом, и общественным транспортом Риги. Например, поездка в зоне А позволит сэкономить 1 евро. Единый билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях компании Riga Satisfy. Цена единого билета в зоне А останется прежней 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны его цена составит: зона АБ 2,80, зона АС 3,30, АД 3,80, зона АЕ 4,30. На отдельных рейсах дизельных поездов в зависимости от маршрута и типа поезда будет применяться дополнительная доплата согласно тарифу Vivi. Изменения планируется ввести с 24 июля. Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде на сайте Vivi, мобильном приложении Vivi Latvia. Билет не будет доступен в железнодорожных кассах или у кондукторов. Пилотный проект единого билета был запущен в июле прошлого года. Вот, оказывается, в прошлом году воспользовались более 15 тысяч пассажиров. В первом полугодии этого года, значит, уже более 10 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому решению в сфере общественного транспорта. А я-то думал, значит, мало кто этим пользуется. Но, честно говоря, понять ничего не могу из этой информации. Значит, я так думал, что за 2 евро можно доехать, значит, непосредственно теперь во всех зонах. Но нет, цена разная, до 4,30 даже. В чем как бы смысл? Может быть, вы мне объясните? То я, по идее, должен вам объяснять. Вы мне объясните. Но я, честно говоря, редко езжу на общественном транспорте. Если езжу на электричке в Ригу и обратно. И, слава богу, Юрмальская дума, значит, оплачивает проезд. Это абсолютно бесплатно. Один раз в день, во всяком случае. Такая, так сказать, прелесть, да, можно сказать, для зарегистрированных в городе Юрмала жителей, для юрмалчан, тех, у кого есть карта юрмалчанина. Друзья мои, я, конечно, очень люблю, когда чистый транспорт, когда современный транспорт. Вы знаете, вот хоть и сроки, говорят, достаточно большие уже использования автобусов, троллейбусов, трамваев в Риге, ну, особенно автобусов, да, троллейбусов, с виду они достаточно чистые, достаточно современные, неплохие, говорят, что уже хотят менять, ну, не знаю, я бы, честно говоря, еще и такие оставил, ну, как мне кажется, может быть, я не прав. А что касается электричек, вот от многих слышал людей, вот кто не приезжает первый раз, может быть, там, или редко бывает, например, в Латвии, они говорят: господи, как красиво, такое очень редко где увидишь. Но недавно был в Италии, вы знаете, там тоже достаточно современные поезда, они прям обновили парк, и очень существенно, серьезно, везде, значит, розетки, и Wi-Fi где-то есть, где-то нет, и расписание четко, значит, соблюдается, и пересадки все, в общем, достаточно тоже мне очень понравилось. Ну, как говорится, так держать. Надеюсь, что мы, в общем-то, будем в лучших традициях Европы, потому что в Европе, я знаю, есть страны, где не соблюдается расписание, значит, и поезда, поезда как могут прийти, могут нет. Вот недавно во Франции такая была история, когда поезда просто не приезжали, и всем было наплевать, и было все равно, что и как. Вот все-таки в Латвии, будем надеяться, все это не так, все красиво, четко и по-настоящему. Друзья, вот такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. МИД предлагает запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Второй час программы «Доброе утро». Здравствуйте, у микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Едем вперед. Мануил и Савелий. Так называется праздник, который отмечается сегодня в православном мире. Сегодня, напомню, 30 июня, вторник. Во многих областях люди устраивают ярмарки, гуляния. В этот народный праздник принято разводить костры на берегах рек и озер и готовить разные блюда из яиц. Но практически лиго, только тут не на мясо и пенный напиток, а яйца, яичное такое лиго. Да простят меня православные люди, которые действительно чтят традиции и отмечают. А, значит, если на рассвете душно, день будет ненастным. Если вечером в небе видна радуга, то последующие дни будут стоять хорошая погода. В ночном небе, если висит красный месяц, к дождю. А если к 9 часам вечера не показываются кувшинки, значит, скоро похолодает и погода ухудшится. А вообще, друзья мои, есть вот еще интересная информация. Значит, опускаются белые туманы в этот день. На них, в них можно привидеться знакомой или красивой белой коровой. Нельзя следовать за таким видением, иначе дороги назад не найти. То же самое касается белой коровы, которая неизвестно откуда появляется у ворот дома. Пускать ее во двор нельзя ни в коем случае, потому что это реально нечисть. Запрещается давать в долг, иначе жилище уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь. Вот такая вот история. Ну и вообще много разных других примет, таких страшных, я бы сказал. Не хочу говорить, не хочу вас пугать этим утром. Если захотите, сами откройте интернет и почитайте. До 10 утра остаюсь в вашей компании. 30 июня, вторник. Доброе утро. Авторадио Латвия. Мы продолжаем. Всем здравствуйте. Едем дальше.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Алло.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Друзья, гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы смело можете браться за те дела, которые долго откладывали. Возможно, вам казалось, что у вас не хватит силы и энергии на них, но вы сегодня ощутите такой эмоциональный подъем, что вам будет все подвластно. Тельцы, у вас могут возникнуть проблемы в общении с окружающими людьми, вам захочется доказывать свою точку зрения, даже если она неправильная, вы просто захотите, чтобы люди с вами соглашались, однако это не лучший способ потешить свое эго. Близнецы могут завести новые знакомства с людьми, которые круто повлияют на вас и вашу жизнь. Они подарят вам новые эмоции, которых вам так не хватало. Вы будете рады видеть их едва не каждый день. Раки, вам стоит больше времени уделить работе, так как из-за лени вы могли просрочить сдачу какого-то проекта или не успели подготовить какие-то документы. Астрологи призывают вас взять всю волю в кулак и завершить начатое. Львы, день будет очень счастливым для вас. Вы можете получить подарок от судьбы, о котором вы даже не мечтали. Наконец-то все ваши усилия и труды будут оценены, а в личной жизни вас ждут любовь и счастье. Дева, день будет благоприятным для планирования. Распишите на листочке свои цели и шаги, которые вам нужно сделать на пути к их достижению. Соблюдайте эту схему, чтобы уж точно все получилось. Весы, астрологи советуют вам найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы ни одна из этих сфер не страдала. В первую очередь вам нужно расставить приоритеты и правильно распланировать свое время. Тогда у вас все будет хорошо. Скорпионы, вам придется избавиться от старых убеждений, которые никак не улучшали вашу жизнь, а только порой портили. Взгляните на мир другими глазами, более свежими, и тогда увидите, что в нем все уже давно изменилось. Стрельцы, стоит проявить свои лидерские качества, однако они должны быть чем-то подкреплены. Если вы просто покажете свою амбициозность и напористость, то рискуете столкнуться с хейтом. Козероги, в этот день вы можете поставить перед собой высокую планку. Хватит сидеть на одном месте и ждать у моря погоды. Вы способны на большее, а значит, вам нужно встать и начать двигаться навстречу своим мечтам. Водолеи захотят немного отдохнуть от суеты, поэтому этот день вы можете провести в компании близких людей где-то на природе. Звезды сулят вам хороший день с положительными эмоциями. Наконец, рыбы. Рыбам не стоит бояться выражать свои эмоции, говорите людям то, что думаете. Не все могут воспринимать это адекватно, зато вы научитесь проявлять себя. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Challenger.
1: Автомонитор.
2: Завершается первый месяц лета. Мы следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вторник, 30 июня, обещает быть достаточно жарким, до 26-27 градусов. Это в тени. И даже объявлено желтое предупреждение с 13 до 21 часа. Хотя по температуре день, чуть более прохладный за последнее время. Специалисты и городские службы рекомендуют соблюдать меры предосторожности, больше пить обычной воды, но не сладкие напитки и не алкоголь. Выбор, друзья, как всегда, за вами. Мы же сменим тему, посмотрим, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. На Карля-Ульмане чуть более 10 минут можно оставить в направлении центра. На Густава-Замгала-Гатва примерно столько же со стороны восточной магистрали перед Бриебас. И на самой Бриебас в направлении центра затор на несколько минут. Кроме того, на Круспилл собралась пробочка в направлении от моста Славу к Гранита. Это тройка пробочек лидеров на данный момент. Все остальные более-менее заметные затруднения, а всего их 9, не задержат в пути более чем на 5 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. Художники приступили к созданию мурала, масштабной настенной росписи под названием «Рижская Атлантида» в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный вокзал и Рижский центральный рынок. Проект реализует Рижский планировочный регион и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках проекта «Урбан Релиф». Авторами стали Дайнис Руденс и Игорь Губенко. Дайнис Руденс является одним из ведущих латвийских уличных художников, известным своими масштабными произведениями в общественном пространстве, которые способствуют диалогу, вовлечению общества и вместе с ним работает философ и куратор Игорь Губенко. Следующий в своих проектах «Как искусство» может создавать связь между людьми, местом и городской средой. Художники были выбраны по итогам конкурса, в ходе которого специальное жюри определило лучший концепт на тему зеленого города и вовлечение местных сообществ. Вдохновленный экосистемой городского канала, историями местных жителей и климатическими данными проекта «Урбан Релиф», мурал превратит подземный переход в впечатляющий подводный мир, который будет побуждать людей задуматься о взаимосвязи городской жизни, природы и устойчивости климата. Изменениям. Концепция была разработана при активном участии общества. В рамках исследования проводилось интервью с местными жителями, прохожими, торговцами и экспертами. Результаты показали, что многие жители не до конца осознают важную роль Рижского городского канала в сохранении биоразнообразия, охлаждении городской среды, улучшении качества воздуха и повышении благополучия горожан. Мурал также затрагивает более широкую тему – адаптацию городов к климатическим изменениям, взаимоотношения человека с окружающей средой. Влияние изменения климата становится все более заметным. Волны жары и экстремальные погодные явления подчеркивают необходимость создания более устойчивой городской среды. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать эти последствия, улучшая качество жизни и восстанавливая связь человека с природой. В последние годы в рамках проекта «Урбан Релиф» Рижский планировочный регион исследует влияние климатических изменений на городскую среду, в частности, изучает тепловые острова и качество воздуха в Риге, включая концентрацию мелкодисперсных частиц PM2,5. Что это такое? Одному богу известно. Значит, прошлым летом жители центра Риги участвовали в измерении тепловых островов и зон термического дискомфорта. Кстати, я об этом рассказывал. Использовали они специальные умные датчики, которые фиксировали участки города, где в солнечные дни становится особенно жарко. Эта инициатива продолжается в нынешнем летом. Она стала продолжением еще более раннего проекта, в рамках которого жители Риги с помощью специальных сенсоров измеряли уровень загрязнения воздуха, значит, ультрамелкими частицами, как раз-таки PM2,5. Всего в центре города и окрестностях было установлено 20 таких датчиков. Исследование позволило анализировать, как уровень загрязнения зависит от времени суток, интенсивности движения транспорта, погодных условий, сезона и плотности застройки. Полученные данные могут в будущем помогать при городском планировании и решении экологических вопросов. Проект, финансируемая программа Европейского союза «Горизонт Европы», направлена на создание экосистем данных с участием жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного планирования городской среды. Ну, в общем, что-то про тепло, про экосистему. А начали-то мы с рисунка в подземном переходе, где, ну, скажем так, днем-то пройти достаточно дискомфортно. Я не скажу страшно, но дискомфортен точно. Как только захожу, то сразу говорю и себе, и своим близким, с кем я иду: держите, пожалуйста, сумки, чтоб никто не набросился и ничего не вытащил. Ну, а дети, конечно, если особенно один у меня старше, затыкают нас и говорят: господи, как здесь можно идти? Я вот сижу и задумался, а как там художники все это дело рисовали, а? Ведь сначала нужно провести масштабнейшую дезинфекцию. Друзья мои, конечно, это хорошо. Вы знаете, там, где красиво, где чисто, наверное, и не хочется сорить и загаживать все это дело. А там, где один человек на гаде, второй, третий, уже, наверное, и все остальные тоже. Ну, такая вот психология, так сказать, порчи окружающего пространства. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, будет красиво, чисто и очень вкусно пахнуть. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, еще одна новость. Вчера Комитет Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности дополнил решение самоуправления, предусмотрев расширение территории действия единого билета на общественный транспорт, а также продление срока реализации проекта до конца этого года, до 31 декабря. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы. Планируется расширить действие единого билета с зоны А на все 5 зон Виви, А, Б, С, Д, Е. Это означает, что преимущество единого билета в дальнейшем сможет воспользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что сделает пересадку между поездом и общественным транспортом в Риге более удобной. Ну, я понял. Вероятно, значит, мало кто пользуется этим единым билетом. Честно говоря, не слышал ни от одного человека про это. А поправки к пилотному проекту «Единый билет в общественном транспорте» помогут выполнить задачу, предусмотренную планом развития Риги, способствовать сотрудничеству между Ригой и пригородом в сфере мобильности, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт. Единый билет также позволяет жителям существенно снизить общие расходы на поездку, если они пользуются и поездом, и общественным транспортом Риги. Например, поездка в зоне А позволит сэкономить 1 евро. Единый билет объединяет одну поездку на поезде Виви по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для поездки на автобусах, троллейбусах и трамваев компании Рига Сатисме. Цена единого билета в зоне А останется прежней 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны его цена составит: зона АБ 2,80, зона АС 3,30, АД 3,80, зона АЕ 4,30. На отдельных рейсах дизельных поездов в зависимости от маршрута и типа поезда будет применяться дополнительная доплата согласно тарифу Виви. Изменения планируется ввести с 24 июля. Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде на сайте Виви, мобильном приложении Виви Латвия. Билет не будет доступен в железнодорожных кассах или у кондукторов. Пилотный проект единого билета был запущен в июле прошлого года. Вот, оказывается, в прошлом году воспользовались более 15 тысяч пассажиров. В первом полугодии этого года, значит, уже более 10 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому решению в сфере общественного транспорта. А я-то думал, значит, мало кто этим пользуется. Но, честно говоря, понять ничего не могу из этой информации. Значит, я так думал, что за 2 евро можно доехать, значит, непосредственно теперь во всех зонах. Но нет, цена разная, до 4,30 даже. В чем как бы смысл? Может быть, вы мне объясните. То я, по идее, должен вам объяснять. Вы мне объясните. Но я, честно говоря, редко езжу на общественном транспорте. Если езжу на электричке в Ригу и обратно. И, слава богу, Юрмальская дума, значит, оплачивает проезд. Это абсолютно бесплатно. Один раз в день, во всяком случае. Прелесть, да, можно сказать, для зарегистрированных в городе Юрмала жителей, для юрмалчан, тех, у кого есть карта юрмалчанина. Друзья мои, я, конечно, очень люблю, когда чистый транспорт, когда современный транспорт. Вы знаете, вот хоть и сроки, говорят, достаточно большие уже использования автобусов, троллейбусов, трамваев в Риге, ну, особенно автобусов, да, троллейбусов, с виду они достаточно чистые, достаточно современные, неплохие, говорят, что уже хотят менять, ну, не знаю. Я бы, честно говоря, еще и такие оставил. Ну, как мне кажется, может быть, я не прав. А что касается электричек, вот от многих слышал людей, вот кто не приезжает первый раз, может быть, там редко бывает, например, в Латвии. Они говорят: господи, как красиво, такое очень редко, где увидишь. Но недавно был в Италии, вы знаете, там тоже достаточно современные поезда, они прям обновили парк, и очень существенно, серьезно, везде, значит, розетки, и Wi-Fi где-то есть, где-то нет, и расписание четко, значит, соблюдается, и пересадки все. В общем, достаточно тоже мне очень понравилось. Ну, как говорится, так держать. Надеюсь, что мы, в общем-то, будем в лучших традициях Европы, потому что в Европе, я знаю, есть страны, где не соблюдается расписание. Значит, и поезда как могут прийти, могут нет. Вот недавно во Франции такая была история, когда поезда просто не приезжали, и всем было наплевать, и было все равно, что и как. Вот все-таки в Латвии, будем надеяться, все это не так, все красиво, четко и по-настоящему. Друзья, вот такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Полчасика назад движение в городе оценивалось от двойки до тройки, причем ближе к тройке. А теперь уже дорожная обстановка в диапазоне от тройки до четверки, ближе к 4 баллам. Скорее всего, к 9 часам эта четверка на мониторе появится. При этом общая картина не изменилась. Есть основные направления, где в потоке передвигаются грузовики. Вот там и наибольшие затруднения на данный момент. Выделяются Карля Ульманегатва в направлении центра, Густава Земгалагатва со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. И довольно приличный 10-минутный затор собрался на участке Лелербес-Каунцема. В остальном незначительные затруднения до 5 минут и на многих дорогах свободное движение. Добавлю, что сегодня с 13 до 21 часа в городе объявлено желтое предупреждение из-за жаркой погоды. При этом температура ожидается лишь до 27 градусов в тени. В любом случае, пейте, как рекомендуют, водичку, меньше бывайте на солнце, конечно, если вы не направляетесь на пляж. На этом о трафике пока все. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: То время.
1: В рубрике «То время» сегодня поговорим про историю возникновения эскалатора. Слово «эскалатор» аналогично слову «элеватор», которое означает «поднимающий». На французском «эскалейт» — это все равно, что штурмовая лестница. Эскалатором называется устройство механического действия, имеющее вид лестницы, подвижные ступени которого способны перемещать людей между уровнями или этажами. История началась в США в 1892 году. Первым, кто сумел запатентовать изобретение эскалатора, был Джесси Рено. Этот подъемный механизм в 1894 году установили в парке Кони-Айленд города Нью-Йорка. Это был своего рода аукцион для приезжих. У первого американского эскалатора не было ступенек. Это была гладкая движущаяся дорожка, а люди перемещались, сидя на перилах. Ступеньки заменяли установленные продольные рифли, появляющиеся из-под пола через определенные промежутки в гребенке. Удивительное зрелище, скажу я вам. Чуть позже первый действующий эскалатор, изобретателями которого были Чарльз Зейбергер и компания Otis, представили в Париже на выставке в 1900 году. Он имел горизонтальные ступени, выезжающие из-под входной площадки, которые уезжали под ограждение, находящееся с другой стороны. Первый эскалатор компании Otis установили в Филадельфии в магазине Gimbel, где он прослужил до 1938 года. В 1921 появился первый в истории классический эскалатор. Горизонтальные ступени, установленные на нем, имели продольные рельефы, а для того, чтобы было удобнее пассажирам, сделали поручни с равной скоростью, двигающиеся параллельно ступеням. Данный вариант имеет большое сходство с современным аналогом эскалатора. А вот, например, в СССР эскалаторы первые появились в 1935-м. Тогда называли их лестницей-чудесницей. Например, на четырех основных станциях московского метро это было установлено. Устройства были изготовлены финской фирмой Kone, кстати, которая и до сих пор, насколько я знаю, изготавливает лифты. Друзья мои, вот и вся история. Мы здесь много чего рассказываем. Интересное. Слушайте рубрику «То время» каждое буднее утро в проекте «Доброе утро» для вас.
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижский жилищный совет подал в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления, обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Ригас Нами проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.
3: Про детей.
2: В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы Алмерского края 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации и приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Кирилл Низов, своего микрофона. 30 июня, вторник. Не так много остается до окончания нашей программы. Но, с другой стороны, мы не можем остановить время и также не можем его как-то заставить быстро бежать. Знаете, не как в телефоне, в WhatsApp и X2 ставишь и прослушиваешь сообщение в быстром формате. Нет, жизнь, как говорил мой один знакомый, такова, какова она есть и больше никакова. Майк Тайсон сегодня родился, американский боксер. Поздравляем с днем рождения. А также американский пловец, единственная в истории 18-кратный чемпион Олимпийских игр Майкл Фелпс. Актриса Инна Ульянова появилась на свет в этот день. Николай Некрасов, знаменитый дирижер, педагог. Это не тот, который, значит, знаменитый автор, да, это именно музыкант и педагог. Стэнли Спенсер, британский художник, физик и геофизик Владимир Михельсон родился в этот день. Английский ботаник и путешественник Жозеф Гукер и Орас Верне, французский художник и дирижер. дипломат. Ну, не скажу, что прям такие яркие какие-то особо супер имена, но тем не менее, эти люди появились на свет в этот день. Возможно, что еще какие-то известные люди, о которых там не сообщает интернет, тоже родились сегодня. Но я думаю, что все-таки самые известные люди — это вы, известные в нашей компании, среди тех, кто слушает Авторадио Латвия, кто любит его, даже если мы с вами лично не знакомы. Ну, какие-то же ваши друзья, ваши близкие знают вас, знают, что вы слушаете Авторадио, знают, что у вас сегодня праздник. Значит, нужно вас поздравить. Значит, вы, ну, скорее всего, я очень хочу в это верить, хороший человек, потому что плохие люди, ну, вряд ли слушают такую очень добрую, душевную, чистую, святую, искреннюю программу. Поздравляю. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Едем дальше. Поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, такая интересная новость. Художники приступили к созданию мурала, масштабной настенной росписи под названием «Рижская Атлантида» в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный вокзал и Рижский центральный рынок. Проект реализует Рижский планировочный регион и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках проекта «Урбан Релиф». Авторами стали Дайнис Руденс и Игорь Губенко. Дайнис Руденс является одним из ведущих латвийских уличных художников, известным своими масштабными произведениями в общественном пространстве, которые способствуют диалогу, вовлечению общества и вместе с ним работает философ и куратор Игорь Губенко. Следующий в своих проектах «Как искусство» может создавать связь между людьми, местом и городской средой. Художники были выбраны по итогам конкурса, в ходе которого специальное жюри определило лучший концепт на тему зеленого города и вовлечение местных сообществ. Вдохновленные экосистемой городского канала, историями местных жителей и климатическими данными проекта «Урбан Релиф», мурал превратит подземный переход в впечатляющий подводный мир, который будет побуждать людей задуматься о взаимосвязи городской жизни, природы и устойчивости климата. Изменениям. Концепция была разработана при активном участии общества. В рамках исследования проводилось интервью с местными жителями, прохожими, торговцами и экспертами. Результаты показали, что многие жители не до конца осознают важную роль Рижского городского канала в сохранении биоразнообразия, охлаждении городской среды, улучшении качества воздуха и повышении благополучия горожан. Мурал также затрагивает более широкую тему – адаптацию городов к климатическим изменениям, взаимоотношения человека с окружающей средой. Влияние изменения климата становится все более заметным. Волны жары и экстремальные погодные явления подчеркивают необходимость создания более устойчивой городской среды. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать эти последствия, улучшая качество жизни и восстанавливая связь человека с природой. В последние годы в рамках проекта «Урбан Релиф» Рижский планировочный регион исследует влияние климатических изменений на городскую среду, в частности, изучает тепловые острова и качество воздуха в Риге, включая концентрацию мелкодисперсных частиц PM2,5. Что это такое? Одному богу известно. Значит, прошлым летом жители центра Риги участвовали в измерении тепловых островов и зон термического дискомфорта. Кстати, я об этом рассказывал. Использовали они специальные умные датчики, которые фиксировали участки города, где в солнечные дни становится особенно жарко. Эта инициатива продолжается в нынешнем летом. Она стала продолжением еще более раннего проекта, в рамках которого жители Риги с помощью специальных сенсоров измеряли уровень загрязнения воздуха, значит, ультрамелкими частицами, как раз-таки PM2,5. Всего в центре города и окрестностях было установлено 20 таких датчиков. Исследование позволило анализировать, как уровень загрязнения зависит от времени суток, интенсивности движения транспорта, погодных условий, сезона и плотности застройки. Полученные данные могут в будущем помогать при городском планировании и решении экологических вопросов. Проект, финансируемая программа Европейского союза «Горизонт Европы», направлена на создание экосистем данных с участием жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного планирования городской среды. Ну, в общем, что-то про тепло, про экосистему. А начали-то мы с рисунка в подземном переходе, где, ну, скажем так, днем-то пройти достаточно дискомфортно. Я не скажу страшно, но дискомфортно точно. Как только захожу, да сразу говорю и себе, и своим близким, с кем я иду, держите, пожалуйста, сумки, чтобы никто не набросился и ничего не вытащил. Ну, а дети, конечно, есть, особенно один у меня старший, затыкают нас и говорят: господи, как здесь можно идти? Я вот сижу и задумался, а как там художники все это дело рисовали, а? Ведь сначала нужно провести масштабнейшую дезинфекцию. Друзья мои, конечно, это хорошо. Вы знаете, там, где красиво, где чисто, наверное, и не хочется сорить и загаживать все это дело. А там, где один человек на гаде, второй, третий, уже, наверное, и все остальные тоже. Ну, такая вот психология, так сказать, порчи окружающего пространства. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, будет красиво, чисто и очень вкусно пахнуть. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене –

0: Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Друзья, гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы смело можете браться за те дела, которые долго откладывали. Возможно, вам казалось, что у вас не хватит силы и энергии на них, но вы сегодня ощутите такой эмоциональный подъем, что вам будет все подвластно. Тельцы, у вас могут возникнуть проблемы в общении с окружающими людьми, вам захочется доказывать свою точку зрения, даже если она неправильная, вы просто захотите, чтобы люди с вами соглашались, однако это не лучший способ потешить свое эго. Близнецы могут завести новые знакомства с людьми, которые круто повлияют на вас и вашу жизнь. Они подарят вам новые эмоции, которых вам так не хватало. Вы будете рады видеть их едва не каждый день. Раки, вам стоит больше времени уделить работе, так как из-за лени вы могли просрочить сдачу какого-то проекта или не успели подготовить какие-то документы. Астрологи призывают вас взять всю волю в кулак и завершить начатое. Львы, день будет очень счастливым для вас. Вы можете получить подарок от судьбы, о котором вы даже не мечтали. Наконец-то все ваши усилия и труды будут оценены, а в личной жизни вас ждут любовь и счастье. Дева, день будет благоприятным для планирования. Распишите на листочке свои цели и шаги, которые вам нужно сделать на пути к их достижению. Соблюдайте эту схему, чтобы уж точно все получилось. Весы, астрологи советуют вам найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы ни одна из этих сфер не страдала. В первую очередь вам нужно расставить приоритеты и правильно распланировать свое время. Тогда у вас все будет хорошо. Скорпионы, вам придется избавиться от старых убеждений, которые никак не улучшали вашу жизнь, а только порой портили. Взгляните на мир другими глазами, более свежими, и тогда увидите, что в нем все уже давно изменилось. Стрельцы, стоит проявить свои лидерские качества, однако они должны быть чем-то подкреплены. Если вы просто покажете свою амбициозность и напористость, то рискуете столкнуться с хейтом. Козероги, в этот день вы можете поставить перед собой высокую планку. Хватит сидеть на одном месте и ждать у моря погоды. Вы способны на большее, а значит, вам нужно встать и начать двигаться навстречу своим мечтам. Водолеи захотят немного отдохнуть от суеты, поэтому этот день вы можете провести в компании близких людей где-то на природе. Звезды сулят вам хороший день с положительными эмоциями. Наконец, рыбы. Рыбам не стоит бояться выражать свои эмоции. Говорите людям то, что думаете. Не все могут воспринимать это адекватно, зато вы научитесь проявлять себя. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 40.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, еще одна новость. Вчера Комитет Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности дополнил решение самоуправления, предусмотрев расширение территории действия единого билета на общественный транспорт, а также продление срока реализации проекта до конца этого года, до 31 декабря. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы. Планируется расширить действие единого билета с зоны А на все 5 зон Виви, А, Б, С, Д, Е. Это означает, что преимущество единого билета в дальнейшем сможет воспользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что сделает пересадку между поездом и общественным транспортом в Риге более удобной. Ну, я понял. Вероятно, значит, мало кто пользуется этим единым билетом. Честно говоря, не слышал ни от одного человека про это. А поправки к пилотному проекту «Единый билет в общественном транспорте» помогут выполнить задачу, предусмотренную планом развития Риги, способствовать сотрудничеству между Ригой и пригородом в сфере мобильности, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт. Единый билет также позволяет жителям существенно снизить общие расходы на поездку, если они пользуются и поездом, и общественным транспортом Риги. Например, поездка в зоне А позволит сэкономить 1 евро. Единый билет объединяет одну поездку на поезде Виви по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях компании Рига Сатискме. Цена единого билета в зоне А останется прежней 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны его цена составит: зона АБ 2,80, зона АС 3,30, АД 3,80, зона АЕ 4,30. На отдельных рейсах дизельных поездов, в зависимости от маршрута и типа поезда, будет применяться дополнительная доплата согласно тарифу Виви. Изменения планируется ввести с 24 июля. Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде на сайте Виви, в мобильном приложении Виви Латвия. Билет не будет доступен в железнодорожных кассах или у кондукторов. Пилотный проект единого билета был запущен в июле прошлого года. Вот, оказывается, в прошлом году воспользовались более 15 тысяч пассажиров. В первом полугодии этого года, значит, уже более 10 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому решению в сфере общественного транспорта. А я-то думал, значит, мало кто этим пользуется. Но, честно говоря, понять ничего не могу из этой информации. Значит, я так думал, что за 2 евро можно доехать, значит, непосредственно теперь во всех зонах. Но нет, цена разная, до 4,30 даже. В чем как бы смысл? Может быть, вы мне объясните. То я, по идее, должен вам объяснять. Вы мне объясните. Но я, честно говоря, редко езжу на общественном транспорте. Если езжу на электричке в Ригу и обратно. И, слава богу, Юрмальская дума, значит, оплачивает проезд. Это абсолютно бесплатно. Один раз в день, во всяком случае. Такая, так сказать, прелесть, да, можно сказать, для зарегистрированных в городе Юрмала жителей, для юрмалчан, тех, у кого есть карта юрмалчанина. Друзья мои, я, конечно, очень люблю, когда чистый транспорт, когда современный транспорт. Вы знаете, вот хоть и сроки, говорят, достаточно большие уже использования автобусов, троллейбусов, трамваев в Риге, ну, особенно автобусов, да, троллейбусов, с виду они достаточно чистые, достаточно современные, неплохие. Говорят, что уже хотят менять, ну, не знаю, я бы, честно говоря, еще и такие оставил. Ну, как мне кажется, может быть, я не прав. А что касается электричек, вот от многих слышал людей, вот кто не приезжает первый раз, может быть, там, или редко бывает, например, в Латвии, они говорят: господи, как красиво, такое очень редко где увидишь. Но недавно был в Италии, вы знаете, там тоже достаточно современные поезда, они прям обновили парк, и очень существенно, серьезно, везде, значит, розетки, и Wi-Fi где-то есть, где-то нет, и расписание четко, значит, соблюдается, и пересадки все, в общем, достаточно тоже, мне очень понравилось. Ну, как говорится, так держать. Надеюсь, что мы, в общем-то, будем в лучших традициях Европы, потому что в Европе, я знаю, есть страны, где не соблюдается расписание, значит, и поезда как могут прийти, могут нет. Вот недавно во Франции такая была история, когда поезда просто не приезжали, и всем было наплевать, и было все равно, что и как. Вот все-таки в Латвии, будем надеяться, все это не так, все красиво, четко и по-настоящему. Друзья, вот такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний заезд на трудовые места в латвийской столице завершился, как и прогнозировалось, на 4 баллах. На максимуме перед 9 часами было 26 заметных заторов. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже среднего уровня для этого времени. К этой минуте все основные показатели улучшились. Общая оценка дорожной обстановки 3 балла. На какое-то время трафик останется на этом уровне. Что касается заторов,

0: моторов, то на своем месте классические пробки на Карля Ульманя перед Венебазгатовой в направлении центра и на Густава Замгалагатова перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 89 ДТП. Пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и два велосипедиста. Патрульные составили 78 протоколов в сфере дорожного движения и задержали троих в нетрезвом состоянии за рулем. Двое в легкой степени, они отделались административным наказанием. Один не только попал под уголовное дело, но и лишился автомобиля. Конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Бэк комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Утро. Сегодня во вторник, 30 июня, финальный день первого месяца лета. Время летит быстро, лето летит быстро. Самые такие, как мне кажется, классные летние дни. Именно сейчас, конец июня, начало июля. И дальше будет темнее. Это как минимум, ну и, наверное, может быть, более прохладно в какой-то момент, как мне кажется. А вот новость для любителей коллекционирования. 2 июля Банк Латвии выпустит уникальный коллекционный набор золотых монет в форме семян. «Золотые семена» называется. Этот набор состоит из 5 одинаковых золотых монет. Автор его художник Артур Анальдс, тот самый, который создал 6 лет назад медовую монету. Она получила главную награду самого престижного в мире конкурса монет Coin of the Year. И, внимание, значит, набор можно купить целиком на сайте e-monetas.lv с 12 часов четверга. Цена набора 425 евро. И лимит покупки не более 2 наборов в одни руки. Тираж 2500 экземпляров. Я прям сразу представляю, как значит, набегут люди и сразу хотят по 10 штук брать, понимаете, чтобы сразу 5000-ю евровую купюру, если такая есть. Ну, шутка, конечно, заплатить. Ну, в общем, я понимаю, что есть коллекционеры, которые, конечно, готовы расстаться с деньгами, но для простых людей, наверное, информация, ну, так себе актуальна. Во всяком случае, рассказал ее, ну, потому что просто она, как минимум, необычная и любопытная. Все, прощаюсь с вами на сегодня. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра, 1 июля, услышимся вновь на волне Авторадио Латвия 103.2 и в интернете. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения.
3: Про авиацию.
1: Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивают фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель.
2: Про исследования.
1: По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Big Bank. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Брилью испардошена ир те визионете. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilju komplektu līdz 9. augustam. Visionete.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

0: нашей карете.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. И это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника», Рига, Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью.
3: Про Ригу.
1: Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает, и тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которые применяются в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Rye Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Morgenstern.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Луна. Цветы.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Уже не вернуть.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу, все будет выяснено, а в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži.
4: Про исследования.
2: По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Реклама.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. Это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: нажми на тормоза.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про зарплату.
1: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
3: Про проекты.
1: Правительство Латвии планирует выделить 2 200 000 евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как Замок Света. Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения.
3: Про авиацию.
1: Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивают фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Выходные – это то самое время, когда не хочется спешить, а хочется просто собраться с друзьями и приготовить что-то вкусное. Сегодня «Вкусная остановка» подскажет, как сделать несколько простых закусок, которые не займут много времени, но создадут настроение настоящего застолья. Начнем с легкого и свежего. Роллы с солеными огурцами. Тонко нарежьте огурцы, разложите их на полосках лаваша, добавьте сливочный сыр с зеленью и аккуратно сверните. Эти хрустящие рулетики получаются удивительно освежающими и отлично подходят к бокалу вина. Далее – фаршированные шампиньоны. Возьмите крупные грибы, аккуратно удалите ножки и приготовьте начинку. Мелко нарежьте ножки, добавьте немного сыра и обжарьте с луком до золотистого цвета. Заполните шляпки и запеките в духовке, пока сыр не расплавится и не появится аромат. Следом приготовьте мини-пиццы. Это простое и беспроигрышное решение. Основа может быть любой – кусочек теста, ломтик багета или даже тонкий лаваш. Добавьте немного томатного соуса, а сверху положите сыр, ломтик ветчины, маслины или грибы. Несколько минут в духовке, и на столе ароматные маленькие пиццы, которые всегда съедаются первыми. И, наконец, яблоки в кляре. Нарежьте яблоки кольцами, обмакните в кляр и обжарьте до золотистой корочки. Внутри останется нежная фруктовая мякоть, а снаружи легкий хруст. Подавайте с сахарной пудрой или ложкой меда. Это просто и красиво. И пусть вечер будет вкусным, разговоры легкими, а вкусная остановка там, где вас ждут друзья и хороший аппетит. Приятного!

0: Красная остановка. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

И факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Доминик Джокер. Без тебя.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать о фильмах, в основе которых лежат реальные судьбы и непростые выборы. Сегодня фильм «Принцесса Монако». Фильм «Принцесса Монако» — это биографическая драма о Грейс Келли, голливудской звезде, которая оставила карьеру в кино и стала княгиней Монако после брака с князем Ренье. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман. Сюжет фильма сосредоточен не на сказочном начале этой истории, а на сложном периоде жизни Грейс Келли. Действие разворачивается в начале 60-х годов, когда она уже несколько лет живет в Монако. Двор относится к ней настороженно, муж погружен в государственные дела, а сама Грейс чувствует себя одинокой и не до конца принятой в новой роли. В этот момент в ее жизни появляется Альфред Хичкок, который предлагает ей вернуться в кино и сыграть главную роль в новом фильме. Перед героиней встает тяжелый выбор. С одной стороны, возможность снова стать актрисой, которой приковано внимание всего мира. С другой — ответственность, статус и долг перед страной, которая стала для нее новым домом. Фильм «Принцесса Монако» показывает внутренний конфликт женщины, оказавшейся между прошлым и настоящим. Это история о цене славы, о поиске собственного места и о решении, которое меняет жизнь навсегда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля.

0: Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фондер Сава. На сцене –

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью.
3: Про Ригу.
1: Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния.
2: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Завершается первый летний месяц. На календаре 30 июня. День солнечный, прекрасный. И что-то отпраздновать или отметить в такую погоду — одно удовольствие. Но главное, чтобы рядом были прохладительные напитки и желательно кондиционер. Всем пламенный привет. Меня зовут Владимир Тин. Это программа «По заявкам только для вас». И мы начинаем с большого привета, который улетает к нашей дорогой и уважаемой слушательнице Тамаре Генриховне. А насколько знаем, ваш приемник всегда настроен на любимую волну Авторадио Латвия. Мы это очень ценим и хотим отправить вам музыкальный подарок. Пусть ваше настроение, Тамара Генриховна, сейчас улучшится от песни «Веселый». Доброго вам дня и хорошего самочувствия!

нас есть повод поднять за здравную чашу, и вот по какому прекрасному поводу. Здравствуйте, дорогое авторадио и ведущий программы «Только для вас» Владимир. Сегодня у нашей Виолеточки юбилей. Мы с папой тебя поздравляем. Доченька, несмотря на то, что ты уже совсем взрослая, для нас ты навсегда останешься милой и чудесной девочкой. Желаем тебе сиять лучами счастья, всегда добиваться своих целей, уверенными шагами двигаться к успеху. Светлыми надеждами встречай каждый новый день. Мы тебя очень любим. Также тебя поздравляет твой любящий муж Владимир и все любящие тебя родные. Ну что ж, Виолетта, ваши родители – большие друзья нашего радио. Мы с огромным удовольствием отправляем вам душевные пожелания и музыкальный подарок от Юрия Антонова. Поздравляем с праздником, с юбилеем!

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Луна, луна, цветы, цветы.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

Это программа «По заявкам только для вас», и мы на некоторое время перемещаемся в Алсунгу, в небольшой городок неподалеку от Кулдыки. Сегодня 16 прекрасных лет исполняется Алексу. Дедушка и бабушка Дмитриевы поздравляют внука, желают быть серьезным и ответственным, умным и целеустремленным, успешным и позитивным. Будь честным и смелым, всегда верь в себя, преодолевай трудности и никогда не унывай. Кроме того, Алекс, успехов, удачи и счастья желают твои папа и мама, братья Денис и Владислав, тетя Алла, а также тетя Оля и Александр из Пскова и бабушка Гафия. Насколько нам известно, ты успешно подал документы в 10 класс Кулдыкской школы, пусть учеба дается легко, а рядом будут настоящие друзья. Сегодня время праздновать и отмечать день рождения, в том числе под музыку Авторадио Латвия. Мы надеемся, что суперпопулярная в наше время группа Imagine Dragons станет прекрасным подарком к сегодняшнему празднику.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех,

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. Calvin Harris.

программу «По заявкам только для вас» дозвонилась бабушка Лариса и поведала нам чудесную историю. Но давайте по порядку. Здравствуйте, лучшее радио и любимый ведущий Владимир. У моей внучки Вероники сегодня день рождения. Она человек с большой буквы. Очень внимательная и добродушная. Прекрасная жена и мама. Хочу сказать большое спасибо за всю ту помощь, которую она мне оказывает. А пожелать хочу счастья, здоровья, терпения, любить и быть любимой. Обнимаю, крепко целую и очень тебя люблю. Ну вот это прекрасное, даже трогательное поздравление бабушка Лариса подкрепила выбором песни, которая сейчас должна прозвучать в честь вашего праздника и дня рождения, Вероника. Мы слушаем Алексея Брянцева «Твои глаза – магнит» в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

под занавес программы по заявкам прилетела очень милая весточка с приветом от жены Сандры и дочери Айланы. Передаем привет нашему папе и мужу Томасу. Любим тебя безумно. Спасибо тебе за любовь, за заботу и за твою трудную работу. Пусть прозвучит песня «Обнимай» Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Ну что ж, это будет прекрасный финал сегодняшней передачи «Только для вас». На этом на сегодня все. Встречаемся завтра на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про животных.
1: С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб.
2: Про зарплату.
1: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличение на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
2: Про погоду.
1: В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет разница.

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. И это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
4: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Лишь бы ты всегда была моей.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает не торопиться с выводами о работе полиции в деле хакеров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица. В рамках ранее начатого уголовного процесса свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа.
2: Про Ригу.
1: Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная.
2: Про погоду.
1: Первый день июля будет облачным. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами образуются грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29. В центральных районах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачно. Погода. Начиная с полудня дожди, возможно, грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
8: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
7: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
9: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
7: 20 июля. Концертный зал в Цинтере. Билеты. Билежус сервис.

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладно.

0: Холоднее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня, дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Большие города.
6: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Автомонитор.
1: Даже днем, когда автомонитор в эфир не выходит, мы внимательно следим за трафиком и отмечаем события, о которых потом стоит рассказать водителям во время часа пик. В регион уже номинально стартовал, и вот такое сообщение прислал вернувшийся из путешествия инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Денек добрый, дорожная информация. Южный мост в сторону Задвинья в районе молочного комбината в правом ряду. Люк открыт и лежит отдельно. Будьте внимательны. Всего удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил, а еще он прислал видео, где поднимаются клубы дыма где-то в районе Мукусальского круга. Что-то довольно сильно горит, и такой запашок паленого распространяется на значительную часть Пардаугавы. Если вы что-то знаете, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к общему трафику. Только что на мониторе зажглась пятерка, а в целом обстановка на дорогах вполне рабочая. Выделяются заторы на Карля Ульмане перед Винни Базгатвы с обеих сторон, причем в направлении Спицы можно оставить от 15 минут. Кроме того, плотно в районе Круспилс и Гранита, а также на Деглова в сторону Лубанского кольца из-за перекрытой полосы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы без полога. Подарите женщине.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала CERT.LV будет выделено более 2,5 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны.
0: Про суды.
1: Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения в феврале 2025 года, прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним в пользу потерпевшего отца ребенка. Суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро.
0: Про пособие.
1: Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно – +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучение на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: слушать радио. Я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Автомонитор. За минувшие полчаса на российских дорогах ситуация изменилась. Было 5 баллов, стало 7 и более 40 существенных затуров. По направлениям пробок видно, что народ стремится уехать из города на природу и поближе к водоемам. В частности, есть затор на Бриве Базгатова в сторону Юглы, плотно с двух сторон на Густова Земгалагатва перед Бриебас. На Деглова уже 15 минут можно оставить по направлению к Лубанскому кругу из-за перекрытой полосы. На Карля Ульманя перед Вене Базгатва заторы более чем на 10 минут с обеих сторон, а в направлении Спицы, не доезжая до улицы Яунмуку, напротив пожарки перекрыта левая полоса. Для движения остается только правый ряд. Причина – ремонтные работы. Отмечу, что во вчерашний понедельник в Риге было много аварий, 89 ДТП с 10 пострадавшими. Будьте предельно внимательны и сами ничего не нарушайте. В завершении выпуска повторю информацию от Алексея Счастливчика. Скорее всего, она еще актуальна. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Денек добрый, дорожная информация. Южный мост в сторону Задвинья в районе молочного комбината в правом ряду. Люк открыт и лежит отдельно. Будьте внимательны. Всего удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-карте. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вонда Сава. На сцене

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Луна, цветы, цветы.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы купили Лилит. И ты узнаешь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. Это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидают

0: ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии посетит Эстонию с государственным визитом. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристианом Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных до плюс 24, плюс 26. В Курзаме и на побережье более прохладно, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучение на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня. Дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: Прямо скажем, неожиданно. Сегодня трафик в вечерний час пик оказался, ну, очень непростым. 8 баллов было на мониторе и 80 пробок и заторов к половине шестого. Да, в это летнее время в Риге такого ожидать не приходилось. Однако факт остается фактом. К этой минуте заторы начали снижаться, и на монитор уже готовы вернуться 5 баллов. Однако трудностей в городе еще хватает. Ситуацию усугубил пожар, который начался около 16 часов на складе, прилегающем Карля Ульманягатве. Пробки в районе Рига-Плаза, на Островном мосту, на Круге и улице Мукусалас, а также на прилегающих улицах. На месте пожара работают более 20 пожарных, 8 автоцистерн и 2 автолестницы. Ну что ж, наша жизнь полна неожиданностей, нужно к этому быть всегда готовым. Ну что ж, вечерний разъезд повернул в сторону завершения, и давайте посмотрим, какая погода ожидает нас завтра утром и днем. Итак, в среду станет прохладнее, по прогнозу от 16 градусов в первой половине дня до 24 после обеда, а ближе к вечеру вероятные осадки. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Балтийс Баубас. Грандиозайс сватку концерт с Дзинтар концертзалэ.
5: Айцини юз 22 августа уз концерту Гала Галанте Вива ла Музика. Сватку вакара копа ар мани устасие спожи макснеги. Давайот крашню ун эмоционалу музикалу пьедзивоему. Neaizmirstam uz pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Luna, luna, cvitī, cvitī.
7: Да, луна, цветы и лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал.

0: то, что я вам сейчас пожелал.
1: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
2: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26. В Курзаме и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
1: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Morgan Show.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Только

0: 103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви,

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
4: Я еду на такси.
3: Лобода. 5 июля. Концертный

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билешу-сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Живое выступление 2019 года.

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать о фильмах, в основе которых лежат реальные судьбы и непростые выборы. Сегодня фильм «Принцесса Монако». Фильм «Принцесса Монако» — это биографическая драма о Грейс Келли, голливудской звезде, которая оставила карьеру в кино и стала княгиней Монако после брака с князем Ренье. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман. Сюжет фильма сосредоточен не на сказочном начале этой истории, а на сложном периоде жизни Грейс Келли. Действие разворачивается в начале 60-х годов, когда она уже несколько лет живет в Монако. Двор относится к ней настороженно, муж погружен в государственные дела, а сама Грейс чувствует себя одинокой и не до конца принятой в новой роли. В этот момент в ее жизни появляется Альфред Хичкок, который предлагает ей вернуться в кино и сыграть главную роль в новом фильме. Перед героиней встает тяжелый выбор. С одной стороны, возможность снова стать актрисой, которой приковано внимание всего мира. С другой — ответственность, статус и долг перед страной, которая стала для нее новым домом. Фильм «Принцесса Монако» показывает внутренний конфликт женщины, оказавшейся между прошлым и настоящим. Это история о цене славы, о поиске собственного места и о решении, которое меняет жизнь навсегда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.

0: переживем, переживем, переживем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 21 час.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые с первых секунд создают настроение лета и долгожданного отдыха. Именно такой получилась новая работа группы «Добро, море, привет». «Добро» — это родные братья Иван и Михаил Заситкевич, которые сами пишут песни, создают музыку и продюсируют свое творчество. Долгое время они работали для других исполнителей, а всенародную известность получили после выхода хита «Юность». За годы творчества братья сумели сохранить собственный стиль. Искренние тексты, запоминающиеся мелодии, в которых каждый узнает себя. Новая работа «Море, привет» продолжает эту традицию, даря слушателям легкое летнее настроение. Встречайте!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.

0: Оно со мной.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

ты меня зовешь, я здесь, чтоб узнала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

размера разлетелись в никуда. Мимолетные слова только с тобой.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

ночь твои глаза, снова память бьет виски. Твой прощальный взгляд, мы так близки.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.